0: Здравствуйте, ребята! Привет, Хрум-Хрум!
1: Тропинка, мне просто не верится, что уже прошел целый год с того времени, как мы встречались с ребятами на празднике. Я так рад снова видеть всех в зале!
0: Я тоже рада нашим старым знакомым. А еще больше рада тем, кто впервые оказался здесь, на нашем празднике.
1: Я хочу с ними познакомиться поближе. Привет! А как тебя зовут?
2: Ваня.
1: Вот здорово! Какое имя хорошее!
2: Ой-ой-ой!
1: А чего это ты смеешься?
3: Ну ты даешь, Хрум-Хрум. Ваня – обычное имя. Ничего особенного. Вот у меня имя Роберт. Это и правда красивое имя, необычное, не то что Ваня.
1: Не спорю, твое имя красивое, но Ваня мне тоже нравится. Я хочу подарить Ване вот этот подарок.
2: Спасибо.
3: Это нечестно. За что ему подарок? Ну что он такого сделал?
1: Ничего. Я просто захотел сделать подарок.
3: Да если бы ты знал его поближе, ты не стал бы этого делать.
1: А ну-ка пойдемте со мной. Тут надо разобраться. Тропинка, помоги нам, пожалуйста, разобраться.
0: А что случилось?
1: Понимаешь, у нас проблема. А ты мне всегда помогаешь, если я в чем-то не могу разобраться. Вот мои новые знакомые, Ваня и Роберт.
0: Очень приятно. А меня зовут Тропинка. Так в чем же вы не можете разобраться?
1: Понимаешь, Тропинка, Роберт утверждает, что мне не стоит дарить Ване подарок.
3: Да, точно!
0: А почему?
3: Да потому что не за что!
0: А откуда ты знаешь, что не за что?
3: Мы с ним учимся в одной школе.
1: Ну и что?
3: Да то, что твой Ваня плохо учится, в футбол играть не умеет, не поет, плохо рисует.
4: Стоп! Знаешь, Хрум-Хрум, забери свой подарок. Я и правда не заслужила его.
1: А разве подарок надо заслужить?
3: Конечно!
1: А вы, ребята, как считаете? Тропинка, скажи мне, пожалуйста, кому дарят подарки?
0: Ну, вообще-то всем.
1: И хорошим, и плохим?
0: Да.
1: А вот Роберт считает, что подарок нужно заслужить. Если человек плохо учится или не умеет хорошо играть в футбол, ему не стоит дарить подарок.
3: Нет, я не это имел в виду. Ему, конечно, можно подарить что-нибудь на день рождения, например. Но послушай, Тропинка, Хрум-Хрум выбрал Ваню из всех сидящих в этом зале. Просто так, ни за что, это нечестно.
0: А что он подарил Ване?
3: Я не знаю, подарок в красивой коробке.
0: А ты обиделся, что Хрум-Хрум подарил его не тебе?
3: Ну, не то чтобы обиделся, просто чем я хуже Вани? Учусь я лучше, хожу в музыкальную школу, хорошо рисую, и ростом я повыше. И вообще, в зале 1000 ребят. Что этот Ваня особенный, что ему ни с того ни с сего дарят подарок?
0: Знаешь, Роберт, Ваня действительно особенный. И ты тоже особенный. И каждый мальчик, и каждая девочка особенная.
3: Почему это?
0: Потому что ты один такой. И Ваня тоже. Во всем мире нет второго такого Роберта и второго такого Вани. Каждый из нас особенный. Я сегодня хочу рассказать вам одну историю. Она случилась в городе деревянных человечков. Как вы думаете, как выглядит город деревянных человечков? Наверное, он очень красивый. Маленькие домики с резными окошками, с фигурками на кончиках крыш. Через речку перекинут мостик, его перила украшены резьбой. А на площади ратуша с часами. Хоть часы тоже деревянные, они идут. Деревянные стрелки отсчитывают минуты и часы. А через каждый час на ратуше раздается звон. ровно в полдень на балконе городской ратуши появляется мэр города, который делает важные сообщения.

не правда ли симпатичные эти деревянные человечки? Вы обратили внимание, что на их одежде прикреплены какие-то серые круглые пятна и золотые звезды? У одних больше звезд, у других пятен. Дело в том, что в этом городе существует правило. Если ты достиг чего-то особенного, ты получаешь звезду. А если сплоховал, получаешь пятно. У каждого есть коробочка с пятнами и коробочка со звездами. И все оценивают друг друга.

0: шаг. А, все ясно. Скоро 12. Деревянные человечки спешат на площадь, чтобы послушать, что же сегодня скажет мэр жителям города.
1: Эй, хвостучи, быстрее, а то места у балкона займут те, кто попроворнее нас. Я так хочу быть поближе к мэру. Давай, поторопись.
2: Стой, подлизио, не стоит так торопиться, ведь мы с тобой лучшие бегуны. Мы перегоним кого угодно. Я уверен, что приду первым.
1: Это точно. У тебя, мой друг, аж 4 звезды за соревнование по бегу. И у меня 3. Тоже неплохой результат.
2: Смотри, что я вижу. Панчинелло решил нас обогнать. Смотри, как он тарахтит своими башмаками по мостовой.
1: Эй, Панчинелло, ты куда собрался?
3: Я? Я на площадь.
2: Да ты знаешь, кого ты решил перегнать? Нас, чемпионов по бегу.
3: Я не хотел вас перегонять. Да и бегаю я плохо. Вот еще и башмаки с меня слетают.
2: Получи серое пятно, неуклюжий Панчинелло.
1: И от меня тоже. Ну и жалкий ты человечишка. Весь в серых пятнах. Ни одной звезды.
2: Посмотри на нас, у нас одни звезды. Учись, несчастный.
3: Да-да, понимаю. Но что я могу сделать, чтобы заслужить звезду?
4: Продовження вистави «Ти особливий» слухайте у наших наступних радіопередачах.
5: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Шелуха, не хочу, не хочу,
1: ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу, ха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.